0: pareizs laiks, 4 naktī.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

101.6 FM. Алиса Плюс.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Dobre utra, v studiji Alise Plus, Juris Saukāns i novasti na etat čas. У латвийско-белорусской границе найден вырытый мигрантами тоннель. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова будут представлять Латвию на чемпионате Европы в Польше. Во дворе музея Ротко откроют новый арт-объект. Далее подробнее об этих новостях. В ночь с понедельника на вторник на участке Силенского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель. Об этом 11 августа сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По инициативе министра вдоль внешней сухопутной границы планируют провести сканирование грунта, а также предпринять другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть еще и другие. Стоит отметить, что со вторника, 11 августа, в Латвии началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. До сих пор единственная такая аптека в регионе находилась на улице Смилшу в Даугавпилсе. Однако теперь она будет работать только до 23.00. Фармацевты отмечают, что содержание аптеки с круглосуточным режимом работы экономически невыгодно, поэтому в будущем такая услуга может стать еще менее доступной и в других регионах страны. В настоящее время в Латвии работают только 6 круглосуточных аптек, и половина из них находится в Риге. В свою очередь, Министерство здравоохранения пока не обещает конкретных решений для улучшения ситуации. Сильнейший латвийский дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в немецком Гамбурге смогли дойти до финала, в котором все же уступили соперницам из Швейцарии со счетом 0-2. В итоге взяв серебро на турнире серии Elite 16 мирового тура. В мужской конкуренции пара Мартинш-Плявинш Кристианс Фокеротс завоевала бронзовые медали. Стоит отметить, что Граудиня и Самойлова впервые в карьере поднимаются на пьедестал почета турнира в Гамбурге, заработав 1100 рейтинговых очков и 20 тысяч долларов призового фонда. Более того, впервые в истории на турнирах такого уровня сразу две латвийские команды оказались на призовых местах. Уже сегодня в Польше стартует чемпионат Европы, где Латвию будут представлять три сильнейших бич-волейбольных дуэта. В их числе и уроженка Даугавпилса Анастасия Самойлова, так что искренне желаем нашей спортсменке победы. 13 августа в 17.00 во дворе музея Ротко состоится открытие арт-объекта «Синие чулки», созданного художницей Иветой Лауре. Мероприятие станет своеобразным вступлением к осеннему выставочному сезону музея и предстоящей персональной выставке художницы «Любовь и шелк». Посетить открытие можно будет бесплатно. Согласно замыслу художницы, размещение объекта на открытом пространстве музея Ротко создает своеобразный контраст между легкой женственной пластикой чулок и статичным, маскулинным, плотным и структурированным монолитом крепости. Непрерывное движение, создаваемое ветром, противопоставляется неподвижности архитектуры. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до 15%.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

ближайшем выпуске новостей. У латвийско-белорусской границы найден вырытый мигрантами тоннель. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Дуэт по пляжному волейболу Тиина Граудиня и Анастасия Самойлова будут представлять Латвию на чемпионате Европы в Польше. Во дворе музея Ротко откроют новый арт-объект. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20 676 982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25 972 693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29 140 025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Alise Plus, Juris Saukāns i novasti na etat čas. У латвийско-белорусской границе найден вырытый мигрантами тоннель. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова будут представлять Латвию на чемпионате Европы в Польше. Во дворе музея Ротко откроют новый арт-объект. Далее подробнее об этих новостях. В ночь с понедельника на вторник на участке Силенского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель. Об этом 11 августа сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По инициативе министра вдоль внешней сухопутной границы планируют провести сканирование грунта, а также предпринять другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть еще и другие. Стоит отметить, что со вторника, 11 августа, в Латвии началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. До сих пор единственная такая аптека в регионе находилась на улице Смилшу в Даугавпилсе. Однако теперь она будет работать только до 23.00. Фармацевты отмечают, что содержание аптеки с круглосуточным режимом работы экономически невыгодно, поэтому в будущем такая услуга может стать еще менее доступной и в других регионах страны. В настоящее время в Латвии работают только 6 круглосуточных аптек, и половина из них находится в Риге. В свою очередь, Министерство здравоохранения пока не обещает конкретных решений для улучшения ситуации. Сильнейший латвийский дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в немецком Гамбурге смогли дойти до финала, в котором все же уступили соперницам из Швейцарии со счетом 0-2. В итоге взяв серебро на турнире серии Elite 16 мирового тура. В мужской конкуренции пара Мартинш-Плявинш Кристианс Фокеротс завоевала бронзовые медали. Стоит отметить, что Граудиня и Самойлова впервые в карьере поднимаются на пьедестал почета турнира в Гамбурге, заработав 1100 рейтинговых очков и 20 тысяч долларов призового фонда. Более того, впервые в истории на турнирах такого уровня сразу две латвийские команды оказались на призовых местах. Уже сегодня в Польше стартует чемпионат Европы, где Латвию будут представлять 3 сильнейших бич-волейбольных дуэта. В их числе и уроженка Даугавпилса Анастасия Самойлова, так что искренне желаем нашей спортсменке победы. 13 августа в 17.00 во дворе музея Ротко состоится открытие арт-объекта «Синие чулки», созданного художницей Иветой Лауре. Мероприятие станет своеобразным вступлением к осеннему выставочному сезону музея и предстоящей персональной выставке художницы «Любовь и шелк». Посетить открытие можно будет бесплатно. Согласно замыслу художницы, размещение объекта на открытом пространстве музея Ротко создает своеобразный контраст между легкой женственной пластикой чулок и статичным, маскулинным, плотным и структурированным монолитом крепости. Непрерывное движение, создаваемое ветром, противопоставляется неподвижности архитектуры. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до 15%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венеибас. В начале сентября в Даугавпилсе поздравят горожан, отмечающих золотую и бриллиантовую свадьбы. В Даугавпилсе с Аттиксме вырос спрос на поездки на ретро-трамвае. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic на зимний сезон изменит маршрутную сеть. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiza.lv.
1: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею кубок LVBET в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. Ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20 676 982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25 972 693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29 140 025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венебас. В начале сентября в Даугавпилсе поздравят горожан, отмечающих золотую и бриллиантовую свадьбы. В Даугавпилс-Саттиксме вырос спрос на поездки на ретро-трамвае. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic на зимний сезон изменит маршрутную сеть. Далее подробнее об этих новостях. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венебас. В закупке участвовали три претендента. Минимальную цену в размере 7 205 537 евро предложило объединение ВББ, в состав которого входят предприятия «Виадукт» и «Балтиесбуве». Однако договор с победителем пока не заключен. Согласно правилам, необходимо дождаться окончания установленного срока для возможного обжалования решения закупочной комиссии. После этого результаты закупки должны пройти предусмотренную процедуру в Бюро по надзору за закупками. Затем, как ожидается, в течение примерно полутора месяцев с победителем будет заключен договор. В рамках проекта одной из ключевых задач станет установка временного моста, который должен обеспечить транспортное сообщение на период реконструкции основного сооружения. Самоуправление рассчитывает начать его установку уже в этом году. Даугавпилский ЗАГС приглашает до 20 августа подавать заявки парам, которые в этом году отмечают 50 или 60 лет со дня свадьбы. Это особая традиция, с помощью которой самоуправление чествует пары, которые десятилетиями сохраняли взаимное уважение, доверие и ответственность друг перед другом. Торжественное мероприятие состоится 5 сентября в 13 часов. Записаться на участие в мероприятии можно, связавшись с Даугавпилсским ЗАГСом по телефону 27-03-11-99. Данные, обобщенные Даугавпилс-Саттиксме за первое полугодие текущего года, свидетельствуют о том, что количество заказов на поездки на ретро-трамваи по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличилось примерно на 30%. На предприятии отмечают, что эта услуга привлекательна как для жителей Даугавпилса, так и для гостей города. Поездка продолжительностью около полутора часов по маршруту номер 1 или номер 3 может проходить в сопровождении аудиогида. Это дает возможность познакомиться с городом и его достопримечательностями с другой точки зрения. Заказать поездку на ретро-трамвае можно на сайте Daugavpils.satixme. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic зимой изменит маршрутную сеть. 9 направлений будут закрыты, еще на 16 маршрутах сократится частота полетов. Изменения затронут рейсы из Риги, Таллина, Вильнюса и Паланги. В частности, из Риги зимой не будет рейсов в Любляну и на Мальту. В Air Baltic объясняют изменения сезонной корректировкой расписания. Компания регулярно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, коммерческих факторов и ситуации на рынке. Зимний сезон у перевозчика длится с октября по март. В авиакомпании заверили, что пассажирам, чьи поездки попадут под изменения, предложат перенести перелет на другой рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты, либо вернут деньги за билет. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до 15%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: 14. augustā pulksten 18. Lokomotīvas Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies Speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
4: 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
7: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе не

ближайшем выпуске новостей. У латвийско-белорусской границы найден вырытый мигрантами тоннель. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Дуэт по пляжному волейболу Тиина Граудиня и Анастасия Самойлова будут представлять Латвию на чемпионате Европы в Польше. Во дворе музея Ротко откроют новый арт-объект. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20 676 982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25 972 693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29 140 025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. У латвийско-белорусской границы найден вырытый мигрантами тоннель. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. Дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова будут представлять Латвию на чемпионате Европы в Польше. Во дворе музея Ротко откроют новый арт-объект. Далее подробнее об этих новостях. В ночь с понедельника на вторник на участке Силенского отделения погранохраны впервые обнаружили вырытый мигрантами тоннель. Об этом 11 августа сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По инициативе министра вдоль внешней сухопутной границы планируют провести сканирование грунта, а также предпринять другие меры, чтобы понять, единственный ли это тоннель или есть еще и другие. Стоит отметить, что со вторника, 11 августа, в Латвии началась операция «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. В Латгалии не осталось ни одной круглосуточной аптеки. До сих пор единственная такая аптека в регионе находилась на улице Смилшу в Даугавпилсе. Однако теперь она будет работать только до 23.00. Фармацевты отмечают, что содержание аптеки с круглосуточным режимом работы экономически невыгодно, поэтому в будущем такая услуга может стать еще менее доступной и в других регионах страны. В настоящее время в Латвии работают только 6 круглосуточных аптек, и половина из них находится в Риге. В свою очередь, Министерство здравоохранения пока не обещает конкретных решений для улучшения ситуации. Сильнейший латвийский дуэт по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в немецком Гамбурге смогли дойти до финала, в котором все же уступили соперницам из Швейцарии со счетом 0-2. В итоге взяв серебро на турнире серии Elite 16 мирового тура. В мужской конкуренции пара Мартинш Плявинш Кристианс Фокеротс завоевала бронзовые медали. Стоит отметить, что Граудиня и Самойлова впервые в карьере поднимаются на пьедестал почета турнира в Гамбурге, заработав 1100 рейтинговых очков и 20 тысяч долларов призового фонда. Более того, впервые в истории на турнирах такого уровня сразу две латвийские команды оказались на призовых местах. Уже сегодня в Польше стартует чемпионат Европы, где Латвию будут представлять три сильнейших бич-волейбольных дуэта. В их числе и уроженка Даугавпилса Анастасия Самойлова, так что искренне желаем нашей спортсменке победы. 13 августа в 17.00 во дворе музея Ротко состоится открытие арт-объекта «Синие чулки», созданного художницей Иветой Лауре. Мероприятие станет своеобразным вступлением к осеннему выставочному сезону музея и предстоящей персональной выставке художницы «Любовь и шелк». Посетить открытие можно будет бесплатно. Согласно замыслу художницы, размещение объекта на открытом пространстве музея Ротко создает своеобразный контраст между легкой женственной пластикой чулок и статичным, маскулинным, плотным и структурированным монолитом крепости. Непрерывное движение, создаваемое ветром, противопоставляется неподвижности архитектуры. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до 15%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļušparadīze.lv.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Mesa Blues.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос сложный.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венеибас. В начале сентября в Даугавпилсе поздравят горожан, отмечающих золотую и бриллиантовую свадьбы. В Даугавпилс-Сатиксме вырос спрос на поездки на ретро-трамвае. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic на зимний сезон изменит маршрутную сеть. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Set.
1: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Таугопилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
6: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. Ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20-676-982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25-972-693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29-140-025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венебас. В начале сентября в Даугавпилсе поздравят горожан, отмечающих золотую и бриллиантовую свадьбы. В Даугавпилс-Саттиксме вырос спрос на поездки на ретро-трамвае. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic на зимний сезон изменит маршрутную сеть. Далее подробнее об этих новостях. Определен потенциальный победитель конкурса на реконструкцию моста Венебас. В закупке участвовали три претендента. Минимальную цену в размере 7 205 537 евро предложило объединение ВББ, в состав которого входят предприятия «Виадукц» и «Балтиесбуве». Однако договор с победителем пока не заключен. Согласно правилам, необходимо дождаться окончания установленного срока для возможного обжалования решения закупочной комиссии. После этого результаты закупки должны пройти предусмотренную процедуру в Бюро по надзору за закупками. Затем, как ожидается, в течение примерно полутора месяцев с победителем будет заключен договор. В рамках проекта одной из ключевых задач станет установка временного моста, который должен обеспечить транспортное сообщение на период реконструкции основного сооружения. Самоуправление рассчитывает начать его установку уже в этом году. Даугавпилсский ЗАГС приглашает до 20 августа подавать заявки парам, которые в этом году отмечают 50 или 60 лет со дня свадьбы. Это особая традиция, с помощью которой самоуправление чествует пары, которые десятилетиями сохраняли взаимное уважение, доверие и ответственность друг перед другом. Торжественное мероприятие состоится 5 сентября в 13 часов. Записаться на участие в мероприятии можно, связавшись с Даугавпилсским ЗАГСом по телефону 27-03-11-99. Данные, обобщенные Даугавпилс-Саттиксме за первое полугодие текущего года, свидетельствуют о том, что количество заказов на поездки на ретро-трамваи по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличилось примерно на 30%. На предприятии отмечают, что эта услуга привлекательна как для жителей Даугавпилса, так и для гостей города. Поездка продолжительностью около полутора часов по маршруту номер 1 или номер 3 может проходить в сопровождении аудиогида. Это дает возможность познакомиться с городом и его достопримечательностями с другой точки зрения. Заказать поездку на ретро-трамвае можно на сайте Daugavpils.satiksme. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic зимой изменит маршрутную сеть. 9 направлений будут закрыты, еще на 16 маршрутах сократится частота полетов. Изменения затронут рейсы из Риги, Таллина, Вильнюса и Паланги. В частности, из Риги зимой не будет рейсов в Любляну и на Мальту. В Air Baltic объясняют изменения сезонной корректировкой расписания. Компания регулярно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, коммерческих факторов и ситуации на рынке. Зимний сезон у перевозчика длится с октября по март. В авиакомпании заверили, что пассажирам, чьи поездки попадут под изменения, предложат перенести перелет на другой рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты, либо вернут деньги за билет. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до
1: 15%. Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Крамē un brauc.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
2: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
3: Teicu, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20 676 982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25 972 693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29 140 025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: С началом сезона кабачков у многих появляется одна и та же проблема. Каждый друг, сосед или родственник будто бы угрожает угостить своим урожаем. Но если кабачков у вас действительно много, способов их приготовления еще больше. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных поваров о том, как использовать кабачки вкусно и с максимальной пользой. Помните, что молодые небольшие кабачки лучше всего подходят для жарки и гриля. Их даже не нужно чистить, достаточно нарезать кружочками. Крупные кабачки идеально подойдут для супов, овощного рагу, фаршировки и домашних заготовок на зиму. А если добавить натертый кабачок в фарш для котлет, они получаются намного сочнее, а порции выйдет больше. Кабачки можно не только жарить. Они отлично подходят для оладий, запекания в духовке и даже домашней выпечки. Например, они делают пироги более нежными и воздушными. А если урожай оказался слишком богатым, просто нарежьте кабачки кубиками или натрите на терке и заморозьте. Зимой они отлично подойдут для супов, рагу и соусов. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любая кулинарная идея порадует вкусным блюдом.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 12 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 65%. Вероятность дневных осадков составит 20%, а ночью снизится до 15%.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, как изменилось отношение жителей Латвии к электромобилям за последние годы и какие результаты уже показали программы государственной поддержки. Гостем программы стал эксперт по климатической политике Крис Слейшкалнс, принимавший участие в создании механизмов поддержки экологичного транспорта. По словам эксперта, еще несколько лет назад вокруг электромобилей существовало множество стереотипов. Люди опасались недостаточного запаса хода, высокой стоимости обслуживания, отсутствия зарядной инфраструктуры и сложностей при эксплуатации в зимнее время. Однако практика показала, что многие из этих опасений не подтвердились. Крис Слейшкалнс отметил, что именно владельцы электромобилей стали лучшими популяризаторами нового вида транспорта. После нескольких месяцев эксплуатации люди начинают активно делиться собственным опытом с родственниками, друзьями и коллегами, и именно реальные истории помогают разрушить устоявшиеся мифы. По словам эксперта, результаты предыдущей программы поддержки показали высокий уровень удовлетворенности участников. Большинство владельцев отмечали более низкие расходы на эксплуатацию автомобиля и удобство ежедневного использования. Серьезные изменения произошли и в развитии зарядной инфраструктуры. Если раньше вопрос зарядки был одним из главных аргументов против покупки автомобиля, то сегодня сеть зарядных станций охватывает практически всю территорию страны и продолжает расширяться. Кроме того, современные электромобили обладают значительно большим запасом хода, чем модели первого поколения. Для большинства ежедневных поездок этого более чем достаточно. Как подчеркнул Крис Слейшкалнс, результаты программы важны не только с точки зрения экологии. Они показывают, что жители готовы менять привычки и внедрять новые технологии, если видят реальную пользу для своего бюджета и повседневной жизни. По словам эксперта, именно сочетание государственной поддержки, развития инфраструктуры и положительного опыта владельцев стало причиной стремительного роста популярности электромобилей в Латвии. Именно поэтому новая программа поддержки рассматривается как продолжение уже успешной инициативы, которая доказала свою эффективность на практике. Напомним, что новый этап программы поддержки покупки электромобилей

программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город на студийных солнечных. Снова полдень на радио Алиса Плюс. Начинается прямой эфир длиною 3 часа. На календаре сегодня 12 уже августа. Привет всем, кто слышит сейчас мой голос. Мы с вами точно на одной волне. И путь этот длиною в 3 часа нам предстоит пройти исключительно вместе. Рассчитываю на то, что есть сегодня у вас поводы для поздравлений. Уверена, что найдутся поводы и передать привет. И точно есть какие-то музыкальные просьбы, ведь наверняка в этом мире музыки разные, на разные вкусы. И музыки ретро, и музыкальных композиций новых найдется среди них что-то исключительно для вас. Присоединяйтесь к эфиру. 654-25-300 для звонка. Номер 2020-1016 используйте для смс-писем.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня предусмотрены паузы информационного содержания. С нами сегодня снова усадьба Ильзенберг. Это то место, где история переплетается, где история живет в гармонии с природой и незабываемыми впечатлениями.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А ну и, конечно же, первое поздравление тоже готово. На сайте вы оставили сегодня множество по разному поводу. И с днем рождения сегодня принимает поздравление Лилия Селицкая. Лилечка, друзья поздравляют вас. От души желают счастья, радости без края и улыбки на губах. Пусть все ценят, уважают, пусть исполнится мечты. И пусть в жизни всегда хватает сил, терпения и любви.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditan или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
5: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Плейлист этих трех часов прямого эфира в большинстве случаев составляете вы, наши замечательные слушатели. И вот первая просьба уже поступила, и вместе будем слушать песню в исполнении Павла Соколова «Скоро осень, господа». Будем слушать, конечно же, вместе, но просьба поступила от Марии. Мария, ставьте громче, и пусть согреет душу нежность этой композиции.

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу и напоминаю, что в этом часе с нами усадьба Ильзенберг. Если хочется на один день, ну хотя бы на один день оказаться в настоящей сказке, попасть в историю, отправляйтесь в усадьбу Ильзенберг в Литве. Здесь как раз история насчитывает около 500 лет, а рядом с восстановленной усадьбой раскинулся живописный парк-музей с озерами, старинными деревьями. Гостей усадьбы, гостей поместья Ильзенберг ждут экскурсии по дворцу и по всей территории, она большая. Есть программы для детей и взрослых, дегустация натуральных продуктов собственной фермы. Можно отправиться на катамаране, на прогулку по озеру, устроить пикник в парке и, конечно же, обязательно заглянуть в магазин за сырами, за медом, за хлебом, за вареньем, за другими фермерскими продуктами. А еще Ильзенберг – это неплохое, это хорошее, я бы даже сказала, место для проведения всевозможных праздничных событий, свадеб, торжеств, корпоративных мероприятий, концерты здесь под открытым небом тоже происходят. Здесь можно арендовать исторические залы, остановиться на ночь или просто провести день среди природы и истории. Приезжайте. А подробности ищите на сайте ilzenbergas.lt. Усадьба Ильзенберг.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
8: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
9: Чтобы пожелать крепкого здоровья, конечно же, дорогому человеку не нужно ждать особенного повода, какого-то праздничного события. Но, тем не менее, именно в такие дни более часто звучат пожелания здоровья, счастья, любви и благополучия. Сегодня такие пожелания в полном объеме наверняка слышит Андрей Федотов, встречая свой очередной Новый год жизни. С днем рождения, Андрей, вас поздравляют ваши соседи Нина и Гена. С днем рождения, желаем, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возможностями. Мы присоединяемся искренне, Андрей, к этим пожеланиям. С днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: А еще одна остановочка для того, чтобы рассказать вам, напомнить вам о том, что есть такое место в Литве, в котором можно провести или день, или несколько дней одному, почувствовать тишину, насладиться природой или приехать с семьей. Поместье Ильзенберг – это не просто старинная усадьба в Литве, это целый мир впечатлений. Начать можно с парка-музея, прогуляться среди скульптур, увидеть остров любви, старинные постройки, виноградник. Затем экскурсия по усадьбе с гидом. Любителям гастрономии предлагаются дегустации продуктов, изготовленных на собственной ферме. Для отдыха на природе – пикники и прогулки на катамаране по озеру Ильгис. Для детей и школьников есть интерактивные образовательные программы и игры. Магазин с фермерскими продуктами тоже здесь на месте к вашим услугам, чтобы увести с собой части впечатлений и вкусных впечатлений в том числе после посещения усадьбы Ильгис. А для особых событий усадьба предлагает ресторан, помещение для праздников, свадеб, деловых мероприятий и есть варианты размещения гостей на ночь. Приезжайте, а за подробностями добро пожаловать на сайт ilzenbergas.lt.
0: На радио Алиса Плюс программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Для хорошего человека добрых слов не жалко, и они не заканчиваются. И сегодня их в большом количестве добрые слова и пожелания слышит сегодня Татьяна. Танечка сегодня тоже на год стала счастливее. И коллектив «Диора», Танюша вместе с вами радуется вашему праздничному дню. Поздравляют, желают быть любимой, желанной, неотразимой, головокружительной. Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного, Танюша, счастья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одно поздравление тоже для Татьяны. Для Татьяны Лаврененко на сей раз. Танечка, от дочери Анастасии пожелание в день праздничный для любимой мамы. С днем рождения, родная, ты остаешься для меня главным примером женственности и мудрости. Хочу, чтобы твое здоровье было крепким, настроение солнечным, а сердце спокойным. Пусть этот год исполнит твои давние мечты и откроет новые горизонты для радости. И добавляет: «Я тебя очень люблю». Танечка, с днем рождения! Эта музыка звучит для вас, эта песня звучит для вас в музыкальном подарке.
2: Научи меня любить, мама, расскажи, как жизнь прожить. Надо, покажи, где свет встает рано, подскажи, куда идти. Мама, заслони меня от невзгод разных, защити меня от людей праздных. Ну а если случится с тобой лихо, обниму тебя и прошепчу:

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза в пути информационная. Напоминаю, что поместье Ильзенберг в этом часе с нами. Представьте место, где можно утром гулять по старинному парку, днем дегустировать фермерские продукты, а вечером в тишине любоваться озером. Это усадьба Ильзенберг в Литве. Здесь работает парк-музей, доступны экскурсии по усадьбе, по территории, знакомство с фермой. Для семей предлагают специальные познавательные программы. Можно познакомиться с животными, отправиться на прогулку по озеру, устроить пикник среди природы. Гастрономическая часть – это вообще отдельная история. В усадьбе Ильзенберг производят более 100 продуктов. Гостям предлагают дегустации сыров, мясных изделий и других натуральных продуктов. Можно купить, чтобы запомнилось надолго эта поездка, можно купить фермерские продукты на месте, в усадьбе есть магазин. А если планируется у вас какое-то особенное праздничное событие, свадьба, юбилей, корпоратив, Ильзенберг предлагает ресторан, залы, открытые площадки, места для размещения гостей на ночь. Приезжайте, а за подробностями на сайт ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа «Поздравление».

0: 14. augustā pulksten 18. lokuma TVS Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies speedwayisti no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Сеньоры, в евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в евроаптеке.
3: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Принимает сегодня поздравления. И повод есть. Диана Марченкова. Дианочка, от мамы и сестры Валерии поздравления и пожелания с днем рождения. Пусть с утра к тебе летит радость и везение. И в подарок пусть несет супер настроение. Пусть энергия придет с утренней зарею и накроет оптимизм светлую волною. Чтоб для праздника всегда находилось время. Чтобы жизнь твоя была радость, а не бремя. Чтобы в душе твоей звучал колокольчик счастья, разогнал печаль, грусть, стужу и ненастье. Пусть зовет тебя мечта к горизонтам новым. Ну а ты веселый будь, бодрый и, конечно же, здоровый.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще одна пауза для информации в этом часе. С нами поместье Ильзенберг. Если вы ищете необычное место для познавательной поездки, для праздника, для семейного отдыха, обратите внимание на усадьбу Ильзенберг в Литве. 5 веков истории, восстановленная усадьба, огромный парк. Для посетителей организуют экскурсии и образовательные программы, знакомят с историей поместья, природой, традициями ведения натурального хозяйства. Здесь можно не только попробовать фермерские продукты, но и приобрести их. Ильзенберг подходит и для особых событий – свадеб, юбилеев, семейных праздников, корпоративов. Здесь проходят концерты под открытым небом и тематические вечера. Для мероприятий доступны дворцовые залы, площадки в парке, амфитеатр. А для гостей предусмотрены варианты размещения на ночь. Иными словами, Ильзенберг – это то место, где история живет в гармонии с природой и незабываемыми впечатлениями. Приезжайте! А подробности ищите на сайте ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Время не стоит на месте, город любимый тоже живет своей жизнью, не спеша, не торопливо. Да, Огофпилс, это про неторопливость как раз. А в эфире радиостанция «Алиса Плюс» продолжается программа поздравлений. Присоединяйтесь 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Начало второго часа на солнечных студийных, а на календаре сегодня 12-й день августа.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Кажется, у меня внезапно появились планы на ближайшие выходные. Наши соседи, город Зарасай, 14 и 15 августа будет отмечать свой день рождения. Причем в этом году юбилейный, 520 лет исполняется. Это нешуточная дата, так что добро пожаловать. Радушно приглашают соседи наши, долговпелчан и жителей Латгалии, присоединиться к этому событию. Чуть позже расскажу, что в программе.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiza.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Дорогую подругу Илону Яркович. Илоночка, с днем рождения. Вас поздравляют ваши подружки Женя и Лена. Пускай любовью будут дни согреты, желают вниманием близких, дорогих людей. Пусть дарит жизнь чудесные моменты, пусть удивляет красотой своей. Мечтай, и пусть мечты осуществятся. Душе парить, желанием сбываться, чтоб каждый день улыбкою встречать и каждую минуту жизни наслаждаться.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Делаю паузу. Итак, город Зарасай, наши соседи, начинает в эти дни праздновать свой юбилейный день рождения. Город Зарасай в этом году исполняется 520 лет. Мы искренне поздравляем наших соседей. Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всем, стабильности, мирного неба обязательно. Ну а город Зарасай, в свою очередь, приглашает жителей Даугавпилса и Латгалии провести незабываемые выходные и присоединиться к празднику. 14 и 15 августа пройдут основные праздничные события. Зарасай будет с размахом отмечать свой юбилейный день рождения. Множество развлечений подготовлено и для детей, и для взрослых. Будет ярмарка работать, и начнет она свои, и откроет она свои радушные двери уже в пятницу для посетителей. Впечатляющая цветочная композиция «Берег цветов» раскинется на берегу озера, танцующие фонтаны, праздничное шествие, концерты фольклорных коллективов и вечерний, субботний большой концерт с участием самых популярных литовских групп и исполнителей. И, конечно же, кульминацией праздника станет фейерверк праздничный над озером и ночная дискотека под открытым небом. 14 и 15 августа. Праздник города Зарасая.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: А сегодня для Тони друзья выбрали поводом к привету день встреченного рассвета. Рассветы достаются тем, кто не ленится рано вставать, тем, кто по натуре жаворонок. Ранняя птичка – это я. Я вот исключительный по натуре жаворонок. Тонечка, жаворонкам достаются не только красивые нежные рассветы, но в большей степени и яркие закаты тоже. А вот совам с рассветами сложновато. Совы любят поспать. Тонечка, но я от души вам желаю и красивых рассветов встреченных, и не менее красивых закатов встреченных. И пусть в вашей жизни

0: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
1: А делаю еще одну паузу для того, чтобы напомнить вам о том, что в ближайшие выходные, уже в пятницу, начнется праздник в городе Зарасай. Город Зарасай будет отмечать свой юбилейный день рождения. 520 лет. Программа праздничная подготовлена к этому событию большая. Будут активности и для взрослых, и для детей. С раннего утра до позднего вечера на площади будет работать ярмарка ремесленников. Особое украшение этого праздничного события. Конечно, будет много концертных выступлений. Кульминационные состоятся в субботу вечером. Все завершится праздничным большим фейерверком над озером и ночной дискотекой. 14 и 15 августа. Праздник города Зарасай. Зарасай радушно приглашает жителей Даугавпилса и Латгалии присоединиться к торжеству.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

Барских и песня «Неземная» продолжит эфир. Звучать она будет сегодня для Надежды. Наденька, с днем рождения вас поздравляет ваш друг. Пусть этот новый этап станет твоим путем к по-настоящему счастливой жизни, без лишних сомнений, с любимыми людьми рядом, с мечтами, которые обязательно сбываются, и моментами, которые хочется запоминать навсегда. Вот такие красивые пожелания. Надюша, мы к ним присоединяемся. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще одна музыкальная просьба покидает лист ожидания. Песни должны звучать, а не топтаться на месте, поэтому я стараюсь максимально быстрее исполнять ваши музыкальные желания. Зиверт, Газ в эфире.
2: Замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Наша слушательница Ирина прислала сообщение, начинает его со слов «Добрый день, Ирочка, я рада, что и у вас тоже, потому что он действительно добрый, летний, августовский, прекрасный в любимом городе день». Далее. «Давно не слушали Гнатюка барабана», Ира пишет. «Даже нечем мне поспорить с вами, точно давно не слышали, а вот никто об этом не просил. Посвящаю эту песню своей коллеге Наде, Надежде, Надюше и просто хорошему человеку».

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна остановочка у меня в пути информационная. Жители Даугавпилса и Латгалии Зара Сай приглашает провести незабываемые выходные 14 и 15 августа. Зара Сай будет праздновать свой юбилейный 520-й день рождения. В пятницу и в субботу Зара Сай превратится в большую праздничную площадку. Гостей ждет и гостей, и жителей.

0: конечно, взрослая, ждет ярмарка, уличные развлечения для детей и взрослых, ночное шоу, много музыки, много концертов, конечно же, фейерверк праздничный, ночная дискотека. 14 и 15 августа город Зарасай приглашает радушно вместе отметить свой юбилей.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: Поздравляю всем сердцем любя, с днем рождения, мой ангел, тебя. Этими строками начинаются стихи, пожелания, адресованные Татьяне Лаврененко. Танечка, да, у меня для вас еще одно поздравление. Ваш муж Анатолий поздравляет. Желает без горя и бед жить счастливо много лет. Словно нежный цветок расцветай от любви моей, птичкой порхай, восхищай всех своей красотой и живи вдохновенно с мечтой. Будь веселой всегда, озорной, самый нежный будь рядом со мной. Смело целей своих достигай, ну а я всегда рядом, ты знай.
9: Представь себе весь этот мир огромный, весь таким, какой он есть.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Еще одна пауза в этом часе. Напоминаю, что город Зарасай приглашает нас присоединиться к празднованию юбилейной даты дня рождения. 520 лет будет праздновать, начинает уже праздновать город Зарасай. Кульминационные, самые масштабные мероприятия будут проходить в пятницу и субботу. Гостей и жителей Зарасая ждут ярмарка, множество развлечений для детей и взрослых, творческие мастерские, интерактивные зоны, семейные активности. На берегу озера раскинется впечатляющая цветочная композиция, экспозиция «Берег цветов», цветущие фонтаны, праздничное шествие намечено на субботу и фестиваль танца, концерты фольклорных коллективов и вечерний концерт с участием самых популярных литовских исполнителей и групп. Кульминацией праздника станет грандиозный праздничный ночной фейерверк, ночной салют над озером и дискотека под открытым небом. А по предварительным прогнозам, погода в выходные будет по-настоящему летней, жаркой, солнечной. И пусть не будет осадков над городом Зарасаем.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начало третьего на студийных, начало третьего часа нашего совместного пути в рамках прямого эфира. И почти целый час в нашем распоряжении для добрых слов. Звоните 654-2530. Присылайте сообщение, на которое я с радостью отвечаю. Номер 2020-1016. Напомню, что для ваших сообщений у нас работают площадки Viber и WhatsApp.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хотим поздравить нашу любимую сестричку с днем рождения, Тамару Потапову. Тамарочка, сестры и брат поздравляют вас. Мгновение тишины и красоты, когда на сердце ясно и светло. Любимых лиц знакомые черты, приятных встреч, душевное тепло. Все это смысл особый придает всей жизни и любой минуте в ней. Пусть счастье с этим праздником придет, останется в душе на много-много дней. Тамарочка, с днем рождения! Пусть пройдет этот день, а пусть он пройдет так, как вам того хочется. Родные всегда готовы присоединиться к праздничному событию. И от нас самые-самые добрые искренние пожелания. Много счастья и долгих светлых дней.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Даугавпилсского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Из Даугавпилса в Даугавпилс. Маршрут у привета будет совершенно непродолжительным. Своим коллегам Вите, Нине, Ларисе и Вале привет передает Ольга. И слова для вас, девчонки. Держитесь, пятница не за горами. Да пятница не то, что не за горами. До нее всего-то ручеек неглубокий перейти.

0: что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений.
7: А собираетесь ли вы, жители любимого города, встречать сегодня солнечное затмение? По мнению астрономов, самое впечатляющее за последние 15 лет. Если кто-то собирается, если кто-то планирует, поделитесь идеями. Скиньте лайфхаки, где собираетесь стать свидетелями этого впечатляющего природного явления. Сегодня на закате, я не знаю, в каком формате сможем увидеть его мы, жители юго-восточного региона Латвии, но, может быть, хоть как-то да повезет нам. Конечно, не так, как определенному региону Испании, куда ринулись толпы туристов как раз наблюдать за этим явлением солнечным. Кстати, следующее астрономы прогнозируют такое солнечное затмение только в 2042-м. Мимо меня.

строй судьбу по другому сценарию. И неважно, в каком ты сейчас полушарии, стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Ритм музыкальный мы менять пока не будем. Даже, может быть, немножечко добавим ритма. Музыкальная композиция следующая, которая выйдет в эфир, будет звучать для Ольги Антоновой подарком. Оленька, тетя Лиля поздравляет любимую племянницу вас, конечно, с днем рождения. Легкости желает, нежности и красоты, ярких счастливых мгновений. Жизнь пусть украсят подарки, цветы и теплота поздравлений. И добавляет уже в прозе: Оленька, будь счастлива и здорова.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Приходят сообщения, их немного, но они есть. Откликнулись на мой призыв поделиться идеями, где встречать сегодня солнечное, частичное солнечное затмение. Ругельский котлован, вот советуют. Открытое пространство и нет больших домов и деревьев высоких. Да, это советуют и астрономы выбирать такое место. Спасибо, отличная идея. Еще один совет. Можно забраться на смотровую вышку какую-нибудь или на крышу высокого дома. Я бы с радостью. Вы знаете, это тоже, кстати, отличная идея. Но я катастрофически боюсь высоты. Но за лайфхак спасибо. И еще один совет. Тоже, на мой взгляд, неплохой. Это крепостные валы. Вы знаете, вот, кстати, это первое, что пришло мне в голову. Крепостные валы. А обычно летом на крепостных валах как раз самые красивые, на мой взгляд, закаты летние. Так что, может быть, и солнечное затмение тоже мы будем наблюдать сегодня. На самом деле, в разных местах можно наблюдать. Главное, чтобы облака не

Получше, пускай в твоей жизни все будет отлично, пусть сбываются планы и мечты, а удача всегда тебе улыбается. Живи в достатке, любви и наслаждайся каждой секундой жизни.

0: elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.

0: Приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
2: Она почти завершается, но есть еще коллективное поздравление для Кристины Сайкиной. И есть просьба послушать Лорку, песню Лорка в исполнении, конечно же, Джанго. Мы послушаем и Лорку, и Кристину сейчас поздравим. Кристиночка, с юбилеем в этом году. Коллеги поздравляют вас с юбилеем, дорогая. Ты в таком возрасте, когда точно знаешь, чего хочешь от жизни и как этого добиться. Желаем тебе сил на воплощение всех планов, вдохновения на новые свершения и мудрости в принятии решений. Пусть твоя жизнь будет наполнена смехом, приятными встречами, интересными путешествиями и теплыми объятиями близких. Будь счастлива просто потому, что ты этого достойна.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С ощущениями, что мы сделали большое дело с вами в течение этих 3 часов, я пожелаю вам хорошего продолжения дня искренне и, конечно же, уютного, доброго летнего вечера. Отлично провели мы эти 3 часа, за что вам еще раз спасибо. И, конечно же, мы услышимся. Готовьте поводы для поздравлений к завтрашнему эфиру. Пока!

Из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. И теперь опасность может скрываться даже в обычном всплывающем окне на экране вашего компьютера или телефона. Причем в этой схеме человек, сам не подозревая об этом, помогает злоумышленникам получить доступ к своему устройству. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности CERT.LV, которые предупреждают о новой мошеннической схеме под названием ClickFix. Ее суть состоит в том, что пользователь сам активизирует вредоносные программы. Поэтому важно не забывать, если на экране неожиданно появляется сообщение о якобы обнаруженной ошибке или вирусе, не спешите выполнять предложенные действия. Никогда не копируйте и не вводите команды, если не понимаете, для чего они нужны, даже если сайт уверяет, что это исправит проблему. Не устанавливайте неизвестные программы и не открывайте системные настройки по инструкции с подозрительных сайтов. Если сообщение требует срочно что-то подтвердить или исправить, это уже повод насторожиться, так как мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы человек не успел задуматься. И если возникли сомнения, просто закройте страницу и при необходимости обратитесь за помощью к проверенному IT-специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные и будьте внимательны в интернете.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха не поднимется выше отметки плюс 19 градусов. Направление ветра северо-западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 14. augustā pulksten 18. laukuma tevis spīdē stadionā LVBET R500 kausa izcīņa spīdvējā. Piedalīsies spīdvējs no sešām valstīm un starp viņiem trīs Daugavpils spīdvēja audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada spīdvēja Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti. Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
6: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрес.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утеряны документы на имя Виталий Олейников. Контактный номер телефона 20-676-982. 9 августа вечером, предположительно в такси «Болт», был утерян телефон «Хонор». Контактный номер телефона 25-972-693. Утеряна банковская карта на имя Виктор Елинскис. Контактный номер телефона 29-140-025. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Вопреки всем прогнозам синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе все же случился дождь, сохраняется облачность, температура воздуха не превысит отметки плюс 19 градусов. Ветер держит северо-западное направление, скорость в порывах может достигать 10 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета, внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго!
1: Потеряли? Нашли?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Таугопилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Щирба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Tic-tu wakes me, wakes me, wakes me. Tic-tu wakes me, wakes me, jagam.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc.
6: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
7: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
8: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряна серебряная сережка в форме крестика. Контактный номер телефона 20-371-771. Утеряна сумка с документами на имя Татьяна Провоторова. Контактный номер телефона 26-987-702. Утеряны два телефона Redmi 12C с трещинами на экране в черном чехле и Samsung 36A в синем чехле, а также бордовый кошелек с карточками. Контактный номер телефона 22-726-200. В минувшее воскресенье была утеряна сумка черного цвета. Внутри находились два телефона, кошелек и ключи. Контактный номер телефона 28-293-047. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Вопреки всем прогнозам синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе все же случился дождь, сохраняется облачность, температура воздуха не превысит отметки плюс 19 градусов. Ветер держит северо-западное направление, скорость в порывах может достигать 10 метров в секунду.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.

0: событию зарастая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 14. augustā pulksten 18. Slokuma Motivis Speedway stadionā LVBet R500 kausa izcīņa Speedwayā piedalīsies speedwayisti no 6 valstīm un starp viņiem 3 Daugavpils Speedway audzēkņi. Pēc ilgāka laika mototrekā atkal brausies ar uzvārdu Laguta. Redzēsim arī šā gada Speedway Grand Prix 3 pasaules čempionu Franciszeku Šķirbu no Polijas. Būs interesanti! Tiekamies Lokomotīvas stadionā 14. augustā pulksten 18. Stadiona kasas atvērtas piektdien no pulksten 10.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
7: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
6: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
7: Код медицинского учреждения 00100280.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь.

0: плюс.
1: Вопреки всем прогнозам синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе все же случился дождь, сохраняется облачность, температура воздуха не превысит отметки плюс 19 градусов. Ветер держит северо-западное направление, скорость в порывах может достигать 10 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал, чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ, мой запас английского на нет.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так.

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Я больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не истинно.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

За черной белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет. И перед радугой будет гроза, но только выстоит

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

101.6 FM. Алиса Плюс.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: не трудно.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

ждали. Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: 101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.
1: Я тебе кое-что скажу.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

0: мне легко.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.